0: Каждую пила я на
1: право, на правильную каждую. Obrigada.
2: Difusora.